5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1785 году, француженка мадемуазель Симон поднялась в небо с Жан-Пьером Бланшаром в Барбакане и таким образом стала первой женщиной, совершившей полет на аэростате в Англии. Британские джентльмены мгновенно разделились на две партии. Одна из них усмотрела в полете француженки на воздушном шаре вопиющее бесстыдство, граничащее с развратом, впрочем, вполне характерное для французов. Другая партия приняла это известие с восторгом, усмотрев в этом пример для подражания английским леди. Французы, надо сказать, воздушным шарам быстро нашли самое разнообразное применение. Так, в этот же день, 3 мая, только 1808 года, состоялась дуэль, в которой соперники вели огонь, находясь именно в воздушных шарах-монгольфьерах. Дуэль шла над Парижем при большом стечении народа. Дуэлянты пытались пробить оболочку противника шара и вызвать его падение. Как и следовало ожидать, хлопнулись на землю оба, получив незначительные увечья. Дуэль была признана состоявшейся, и честь была удовлетворена. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Моторадио.
1: Ты с ума сошла?
2: До первой лужи.
3: Это же так страшно.
1: Мувитон.
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
5: На кухню.
4: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
8: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Уважаемые мотоциклисты, с началом нового мотосезона призываем вас быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, помнить о необходимости защитной экипировки и уважать других участников дорожного движения. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-герой Москва. С вами мотоклуб-хост Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. Четырехцилиндровые двигатели применяются на мотоциклах более 100 лет. Но современные конструкции ведут отсчет примерно с 1948 года, когда инженер Пьеро Ремор спроектировал гоночную четверку для компании Гилера. Вот чем объяснить бурное развитие всех и всяческих видов спорта после Второй мировой войны. Казалось бы, ну вот не до жиру. Разруху бы преодолеть, семью прокормить. Нет, нужно гоняться. Видимо, сыграло свою роль жгучее желание как можно скорее забыть войну и зажить по-мирному, со всеми излишествами и роскошествами. Именно в первые послевоенные годы родились чемпионаты мира по авто и мотогонкам. До войны проводились лишь чемпионаты Европы. Правда, Федерация мотоспорта, это ФИМ, постаралась облегчить финансовое бремя участников, запретив наддув двигателей и использование специальных топливных смесей. В предвоенных чемпионатах Европы доминировали сложные и дорогие компрессорные моторы, причем как раз проигравших таки в войне стран – Германии и Италии. Это означало, что кое-кому все-таки придется начинать с нуля. Перед войной сильнейшими в пятисотках были немецкий BMW и итальянская Гилера. Шорш Мейер на BMW выиграл самую престижную гонку сезона 1939 года Турист Трофи, но титул чемпиона Европы взял Дарио Серафини на Джилера. После войны BMW выбыл из игры, ибо Германию временно исключили из ФИМ, но итальянцы ухитрились в последний момент перебежать из стана проигравших в лагерь победителей, так что Гилера вновь выбралась в борьбу за титул. А ее конструктор Пьеро Ремор получил задание спроектировать новую пятисотку. Как ни странно, без компрессора. Ремор к тому времени, безусловно, стал ведущим экспертом по четырехцилиндровым моторам для мотоциклов, и ведь работу над ними он начал еще в 1926-м совместно с Карло Джианини. Они проектировали гоночный мотор «Опра», который стал отправной точкой для будущего чемпионского аппарата предвоенных лет. Да и новый двигатель он сделал не с чистого вообще-то листа. Кое-какие идеи он взял от предвоенной пятисотки, кое-какие от неосуществленного проекта 1940 года, 250-кубовой четверки. Но объединяло все это компоновка. Четыре цилиндра в ряд, поперечное расположение в раме, система газораспределения, два верхних распредвала с шестеренчатым приводом и двухклапанная головка цилиндров. Но вслед за отказом от компрессора, Ремор ликвидировал и жидкостное охлаждение, утяжелявшее и осложнявшее машину. Чтобы избавить мотор от перегрева, конструктор сгруппировал цилиндры из легкого сплава попарно с промежутками между ним для лучшего обдува. Кроме того, он поставил блоки вертикальней, уменьшив их наклон с 45 до 30 градусов. Цилиндры и головки, общие на каждые два цилиндра, крепились к картеру 12 длинными шпильками. Ремор отказался от системы смазки с сухим картером, применявшейся на довоенных машинах. Масло стекало в обильно оребренный поддон картера, выступавший между нижних труб рамы, так что масляное голодание в затяжных виражах не грозило. Привод верхних распредвалов, гитара и шестерен, установленный посередине, между вторым и третьим цилиндром. Там же располагалась шестеренчатая моторная передача. Коробка передач четырехступенчатая в блоке с двигателем. Питали этот мотор два карбюратора с диффузорами диаметром 29 мм и развивал новый двигатель 48 лошадей при 9500 оборотах в минуту. Существенно меньше, чем 75 лошадей довоенного компрессорного мотора. Но одноцилиндровый Norton Manx, один из главных соперников, выдавал лишь 40 лошадей. Силовой агрегат располагался в дуплексной раме. Из стальных труб и штамповок спереди стояла параллелограммная вилка, а сзади оригинальная торсионная маятниковая подвеска с фрикционными амортизаторами. Весил весь мотоцикл 135 кг. Первые старты в сезоне 1948 показали. Двигателист Ремор прекрасный. А вот конструктор шасси... Правду сказал Козьма Прутков. Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя. Машина демонстрировала похвальную резвость на прямых, но в поворот входила крайне неохотно. На виражах скорость приходилось позорно сбавлять. Дошло до того, что заводскую команду дополнительно вооружили одноцилиндровыми мотоциклами на основе серийной Гилера Сатурна. Это аппараты, которые использовались на технически закрученных треках, а четверки на скоростных. Первый чемпионат мира в 1949-м прошел под знаком соперничества трех марок. Итальянский Джилера, британский Нортон и AGC. Гарольд Даниэль на Нортон выиграл первую гонку между Лесом Грэмом на двухцилиндровом AGC и Нелло Пагани на четырехцилиндровой Джилера. Оба записали на свой счет по две победы на этапах, но Грэм обошел итальянца по очкам. Лишь в следующем году Умберто Массетти принес Джилера титул чемпиона мира. Но отрыв по очкам от занявшего второе место Джеффа Дюка на Нортон был совсем небольшим. Пирори Мор тем временем принял щедрое предложение от другого итальянского промышленника, графа Доминика Агусты. Владелец процветающего авиационного бизнеса Агуста после войны начал производство легких мотоциклов и мотороллеров, а рекламировать их решил успехами в мотогонках. И этот вид спорта настолько его увлек, что вскоре собака и хвост поменялись местами. Главной целью мотоциклетного производства стало финансирование гоночного отдела. Не пожалев средств, граф переманил лучшего на тот момент конструктора моторов Римора и наступил на те же грабли, поручив ему и проектирование шасси. 500-кубовая MV Агуста была точной копией Гилера. Поперечный четырехцилиндровый двигатель, правда квадратной размерности 54 на 54 мм вместо длинноходного 52 на 58 у Гилера. Рамы из труб и штамповок, передний параллелограмм, задняя трассионная подвеска. Главным различием между двумя творениями Римора стал привод на заднее колесо. Вместо привычной цепи Пьеро применил карданный вал. Мотоцикл получился мощным, 52 лошади, но весьма неуклюжим. Тем не менее, уже в 1950-м гонщик Кортезиани принес марке MV Agusta первый успех на трассах Гран-при. Третье место на заключительном итальянском этапе чемпионата мира. К сезону 51-го инженеры компании Джилера подготовили практически новый мотоцикл. Полностью трубчатая дуплексная рама, передняя телескопическая вилка, задняя маятниковая подвеска с гидроамортизаторами, но за счет установки четырех карбюраторов двигатель удалось форсировать до 56 лошадей. Телескопическую вилку, пружинные гидравлические амортизаторы задней подвески и цепной привод примерила и MV Agusta. Тем не менее, сезон прошел под диктовку Джеффа Дюка на одноцилиндровом Нортон. Новая конструкция рамы, это была легендарная Feederbed, наделила британскую машину такой великолепной управляемостью, что она с легкостью отыграла мощностной гандикап итальянских машин. Дюк с большим отрывом выиграл чемпионат, победив в половине гонок. Милани и Массетти на Джилера удовольствовались вторым и третьими местами, а гонщики Агуста пребывали в роли статистов. Даже новое шасси не исправило управляемость. И вот тут граф Агуста пошел ва-банк. Но об этом вы узнаете уже в следующем выпуске. Ну а пока я точно напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. Golden Hair.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков, вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

I left work early one night.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Для тех, кто нас не знает, мы занимаемся перевозками мототехники. Компания называется «Б». Занимаемся преимущественно перевозками мототехники по Санкт-Петербургу и Ленобласти, техники в собранном виде. То есть, когда мотоцикл уже на своих колесах, да, сам передвигается, вот, или там не передвигается в силу технических сложностей. На текущий момент у нас в парке два оборудованных мотоэвакуатора. Это цельнометаллические фургоны, оснащенные необходимым для бережной перевозки оборудованием. То есть, полноширокие аппарели встроенные прямо в кузов фургона, ловушки переднего колеса, фиксаторы ручек тормоза, мягкие стропы для того, чтобы, ну, при фиксации мотоцикла в неподвижном положении нигде ничего не, там, не то чтобы не поцарапать, а даже чтобы не было никаких эффекта потертости. И все фургоны оборудованы камерами видеонаблюдения, соответственно, процесс погрузки, перевозки и выгрузки он фиксируется. Вот. Нужно это, ну, прежде всего для, опять же, нашей уверенности, да, то есть у каждого водителя выведен экран в кабину, и он видит состояние техники внутри, что там происходит, особенно на каких неровных участках дороги.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
2: Блюз на Моторадио.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новая в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
0: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1785 году, француженка мадемуазель Симон поднялась в небо с Жан-Пьером Бланшаром в Барбакане и таким образом стала первой женщиной, совершившей полет на аэростате в Англии. Британские джентльмены мгновенно разделились на две партии. Одна из них усмотрела в полете француженки на воздушном шаре вопиющее бесстыдство, граничащее с развратом, впрочем, вполне характерное для французов. Другая партия приняла это известие с восторгом, усмотрев в этом пример для подражания английским леди. Французы, надо сказать, воздушным шарам быстро нашли самое разнообразное применение. Так, в этот же день, 3 мая, только 1808 года, состоялась дуэль, в которой соперники вели огонь, находясь именно в воздушных шарах-монгольфьерах. Дуэль шла над Парижем при большом стечении народа. Дуэлянты пытались пробить оболочку противника шара и вызвать его падение. Как и следовало ожидать, хлопнулись на землю оба, получив незначительные увечья. Дуэль была признана состоявшейся, и честь была удовлетворена. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Мода радио.

Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.

0: Друзья мотоциклисты, всем привет. Антон Сёрфер, The Hooligans MC. Наступили теплые дни, все выезжают на улицы. Будьте предельно осторожны. На дороге много песка, много несметенной с дорог соли. Каждое торможение может стать критичным. Поэтому, пожалуйста, смотрите по сторонам, смотрите за собой. Не гоняйте, соблюдайте скоростной режим. Помните, вас ждут дома. Увидимся на дорогах.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио. Your lifestyle.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, мы находимся в мастерской Басмача и традиционно беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Привет, Саша.
4: Сегодня мы поговорим о системах безопасности, о том, что делать, если вдруг у тебя мотоцикл встал там в какой-то режим секьюрности, или ты потерял метку, или ее украли, или ты вообще столкнулся при покупке с мотоциклом, который вообще никак не реагирует ни на что, и многие не знают, как быть, что делать в таких случаях. Мотоциклы из Японии, говорят, с ними бывают проблемы. То есть, вот такая сегодняшняя наша тема. Слава, прошу.
5: Ага. Ну, давай развеем туман непонимания над этим вопросом. Принципиально, значит, что нужно знать? Что мотоциклы бывают оснащены блоками, которые поддерживают режим охраны и которые не поддерживают, типа простые. То есть есть security-блоки и есть простые.
4: То есть можно купить мотоцикл в какой-то облегченной версии, в нем никаких охранок не будет, так я понимаю?
5: Да, то есть если вы купили мотоцикл с BS модуль, да, то есть базовый модуль, а не security, то приписать к нему метки и сделать так, чтобы он вставал на охрану и защищался, невозможно. В силу того, что функционал блока управления поворотниками или боди-модуля, он будет лимитированный.
4: Но это не значит, что нельзя какую-то присобачить левую потом систему специальную, отдельную?
5: Слушай, я не сторонник до установки левых систем, потому что...
4: Нет, в принципе, возможность такая остается, да?
5: В принципе, возможность есть всегда. Вопрос, что рвать? Ну, то есть, какие цепи рвать и насколько это получится хорошо? Ну, я сторонник родных систем безопасности. Они понятные, они надежные, они, скажем, легко диагностируются и легко понимаются их состояние. Ну вот, так есть security, body-модуль или там, допустим, TSSM-модуль, а есть не security-base. Base невозможно, то есть, там бывает, звонит человек, типа, вот у меня мотоцикл, мне надо дописать метки. Я говорю, а какой у тебя блок? Ты уверен, что он security? Он говорит, нет, не знаю. Приезжают там, блок обычный, low-версии, простейшая версия. Соответственно, к нему приписать ничего невозможно, активировать невозможно. То есть, это один тонкий момент. Второй тонкий момент – это то, что в Японии все не по-людски. То есть,
4: Серьезно?
5: Да. У них, помимо праворульного движения, другой стандарт для радиопередающих устройств. И у них другая несущая частота. То есть, грубо говоря, если у вас мотоцикл из Японии с модулем, с боди-модулем security, который подразумевает использование сигнализации, то пришить к нему, метку американскую не получится, потому что у них разная частота. То есть у американской, по-моему, 430 МГц, а у японской 315. То есть, они принципиально разные. Равно, как мы наступили на те же грабли, поделюсь с людьми, чтобы они на эти грабли не наступали. Мы тут хотели прописать в свежем мотоцикле систему контроля давления в шинах, но она тоже, то есть вставляются датчики, они тоже работают по радиосигналу, и вроде все активировалось, везде меню появилось, давление, но датчики не видят. Короче говоря, мотоцикл из Японии. Стали копать онлайн-каталог интернетный для запчастевый, а там написано, что для Японии своя версия датчиков давления в колесах. Да, и все, и мимо кассы, короче говоря. Вот, то есть получается, что у них опять же та же самая несущая частота другая, в силу внутренних каких-то регулирующих моментов. Вот, и японские датчики не будут работать на европейках, или на америкашках. Американские датчики не будут работать на японских. То есть, грубо говоря, подбор запчастей, а именно меток сигнализации и датчиков давления в колесах, он должен соответствовать мотоциклу. То есть, если это японские, то для Японии должны быть детали. Если для всего остального мира, то для всего остального мира.
4: Слушай, это большая проблема? Или если купил из Японии, но все есть в комплекте, там несколько меток там, и так далее, то и если их беречь, не терять, то, в принципе, катайся и катайся. И то же самое касается американского. Или на японский, например, вообще ничего не купить в России. И тут надо как-то быть более настороженным.
5: Слушай, ну, далеко не всегда, скорее даже редко когда, приходит мотоцикл с двумя метками. Обычно он приходит с одной. Что касается меток японских, то мы их уже купили, они на складе есть, потому что японских мотоциклов с каждым годом становится все больше и больше. Ситуация с потерей метки, она довольно распространенная. Вот, там типа вылетели ключи из кармана, там типа раздавила машина, как бы съела собака или еще что-нибудь, как бы такое. Вот, то есть метки есть. А датчики, как бы вот мы впервые столкнулись с такой ситуацией, что датчики оказались тоже уникальные. Но сейчас заказали датчики японские тоже, вот они там через месяц-полтора придут. Ну и как бы там два подклиента заказали, и, соответственно, два в запас, чтобы были на складе на всякий пожарный.
4: А что еще может здесь быть в опасности? Какие еще аксессуары могут не совпадать с частотой?
5: Слушай, а больше вроде как и нету. То есть больше никаких радионесущих вещей как бы в мотоцикле нету. Если мы говорим про приемник, аудиосистему там и трам-пам-пам, так она диагностикой программируется. То есть ты можешь перекодировать на другой рынок, ну, на другой, так сказать, ареал обитания, да, то есть и там изменятся частоты как бы поиска и прочее. Это вот как, наверное, часть людей сталкивалась, что в американских машинах приемник работает только на нечетных частотах, там типа 101.1, 101.3, 101.5, то есть у них 101.4 или 101.2 нету. То есть
4: это шаг частоты, да.
5: То есть шаг поиска как бы станции, он как бы 0.2, да, и он все время нечетный. А у нас 0.1, то есть и как бы у нас есть как нечетные станции, так и четные. Соответственно, нужно перепрограммировать магнитолу, то есть, ну, приемник, чтобы он там в наших реалиях работал,
4: все.
5: Да, ловил, что надо.
4: Ага. Тем не менее, возвращаясь к системам безопасности, насколько защищен, ну, тот же самый Харли Дэвидсон штатным режимом? Что вообще не позволяет без метки сделать мотоцикл с мотоциклом?
5: Давай мы, наверное, знаешь, о чем поговорим? О том, что вот человек купил мотоцикл, допустим, да, вот у него есть там одна или две метки, вот он счастлив, и он думает, что у него все хорошо. Возможно, ситуация именно такая, а может быть и наоборот. Допустим, наверное, 60% мотоциклов, которые ездят и попадаются нам, они почему-то не имеют измененный пин-код. Что такое пин-код? Это, допустим, вы встали возле какого-то мощного источника излучения радиочастот, и он забивает, то есть, канал связи метки, ну, брелка с мотоциклом, и мотоцикл его отказывается видеть, или там потеряли вы этот брелок, он не включает зажигание. Да. То есть, когда нет метки, он не включает зажигание. То есть,
4: а, вообще не завести?
5: Ну, ничего не сделает. Угу. То есть, как бы ты подошел к мотоциклу, а он мертвый. Вот. И в этом случае как бы применяется пин-код. Пин-код – это секретный код, который состоит из 5 знаков без нулей. Значит, и этот пин-код вводится с кнопок поворотников. То есть там, когда вы включили зажигание, мотоцикл не увидел метку. Если вы нажали два раза, в смысле, нажали на два поворотника одновременно, он вам пишет Enter PIN. То есть введите пин-код. Это он пишет в окошке одометра. Ну, то есть под спидометром, где пробег показывают.
4: Подожди, это мы сейчас про Харли Дэвидсон говорим или вообще про американские?
5: Про Харли Дэвидсон. А про что мы еще можем говорить?
4: Ну да.
5: Мы же не знаем больше ни про что.
4: Да.
5: Вот. И, соответственно, как бы левой кнопкой поворотника мы перебираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 там нету. Вот. А правой переходим к следующему разряду. То есть, ну, понятно, там ввели первый, там, потом второй, потом третий. Ввели пятый, правую кнопку нажали, все. Если код правильный, мотоцикл включает зажигание, говорит, а поехали. Вот. А если код неправильный, он орет сигнализации, если установлена сирена. А если не установлена сирена, но сирена бывает опционная, то есть ее можно ставить, можно не ставить. Он просто моргает поворотниками как бы по очереди правым-левым, правым-левым, правым-левым, и ничего не включает больше. Вот. Но как бы прикол в том, что вот этот пин-код надо попросить нас там или того, кто делает сервис мотоцикла, изменить на тот, который вы никогда не забудете. Почему? Потому что с завода мотоцикл выходит с пин-кодом 5 единиц. То есть у человека может быть две метки, все что угодно. Подходишь к нему, вводишь 5 единиц, мотоцикл заводится, и все хорошо. Ну, то есть, курьер, значит.
4: То есть, угонщик легко угоняет.
5: Ну, то есть, тот, кто знает про код 5 единиц, как бы, он, собственно, может завести мотоцикл.
4: Скажи, а такие люди вообще в городе есть, которые годами ездят и не знают про все это, и годами были в зоне риска?
5: Да, сколько угодно.
4: Да?
5: Да-да-да-да-да. Почему мы говорим-то про это? Это же важно. То есть, как бы, сменить код со стандартного – это святое дело. То есть...
4: А может человек спуститься сейчас из своей уютной квартиры, где он слушает нас внизу, нажать вот это, вот, как ты говоришь, два поворотника, увидеть единицы, офигеть от этого и быстро думать, что делать?
5: На самом деле в инструкции есть механизм смены пин-кода владельцам при наличии действующей метки. Я не помню, какая там процедура нажимания кнопок, но если погуглить или открыть инструкцию, то самому поменять этот самый пин-код как бы, ну, вполне себе успешно. Дальше, значит, какие пин-коды не стоит ставить? Ну, то есть, вот пин-коды для дураков. Ну, то есть, которые...
4: 1, 2, 3, 4.
5: Да, 1, 2, 3, 4, 5. Для немножко более хитрых 5, 4, 3, 2, 1. Значит, пин-код 31, 31, 3, который прописан как пример в инструкции по смене пин-кода, тоже попадается. Дальше, значит, ВИН-номер мотоцикла, последние цифры ВИНа. Не стоит записывать в виде пин-кода. Если у вас нули, их меняют на единицу. Это тоже очень распространенная как бы история. То есть придумайте что-нибудь типа там номер дома, корпус квартиры или дата рождения или еще что-то. То есть, ну, как бы какое-то число, которое легко как бы вспоминается.
4: И трудно догадаться.
5: Ну, как бы да, и которое как бы... совершенно абстрактному человеку придумать сложно. Поэтому вот такой вот лайфхак, и я с удовольствием поделился этой информацией, я думаю, что она людям будет полезна.
4: А все-таки, что блокирует штатная система? На автомобиле мы знаем, там руль блокируется, не завести, там, не знаю, что там, бензонасос блокируется. А в Харлеях что?
5: А в Харлеях команды на запуск двигателя нету. То есть невозможно завести мотор, даже если вы принудительно стартер крутите, он не заведется.
4: Ну, в смысле, зажигания не будет, вообще ничего не будет.
5: Ничего не будет, да. То есть, во-первых, не зажигаются лампочки в большинстве мотоциклов. То есть, как бы приборка не зажигается. Бывает, что приборка зажигается там, ну, в более старых, но как бы он моргает, да. То есть вы пытаетесь его завести, он не заводится, потому что по шине обмена данных блок управления двигателя команда на разрешение запуска она не приходит.

0: айдишники меток. То есть, грубо говоря, мотоцикл куплен, допустим, битый на аукционе, ни ключей, ничего нету, история мутная, как бы надо завести. Соответственно, мы это делаем там за порядка 10 тысяч рублей. Вот, то есть мотоцикл разблокируется, то есть вычитывается у него пин-код, соответственно, после этого либо прописываются метки, если человек хочет за них платить, если он не хочет за них платить, можно деактивировать сигнализацию, чтобы он не вставал на сигнализацию, и сигнализация была в спящем режиме до момента, пока ее диагностикой не активируешь обратно.
1: А вот этот спящий режим, он не сбрасывается, скажем, при смене аккумулятора?
0: Нет, он как бы он прописывается в настройках, что автопостановки на охрану ее нету, то есть как бы он не ставится.
1: Почем стоит купить метку, прописать ее, сколько это занимает времени и так далее?
0: Ну, метки стоят там порядка 16 тысяч рублей новые.
2: Какая дорогая?
0: Но это не очень дорогая, на самом деле. Вот. Прописать ее стоит 7 тысяч, как бы занимает это какое-то рабочее время. Вот. Соответственно, для этого нужен компьютер с действующей диагностикой, с текущей лицензией. Вот. То есть, ну, как бы это тоже не у всех есть. Вот. И, соответственно, если вы знаете свой пин, да пес с ним, что у вас одна метка. Глобально мотоцикл помнит две метки, то есть больше двух прописать невозможно. То есть у него есть два слота памяти, где должны быть айдишники меток. Если у вас есть две метки, это замечательно. Если у вас есть одна, но вы знаете пин, умеете его выводить, это тоже хорошо. То есть самое главное не допускать ситуацию, в которой вы окажетесь сидячи на асфальте и как бы одинокий и красивый.
1: Около красивого мотоцикла, который не завести. Но, тем не менее, 23 тысячи, да, рублей все вместе. Это новая метка и работа. Ну, такая себе потеря, если ключи потерял.
0: Ну и чего, как бы, а что сейчас дешевеет?
1: Да нет, я не в претензии там к вашей мастерской или к чему-то, да, наверное, в мире все потихонечку дорожает, не в этом дело. Хорошо, а пару слов все-таки о сторонних системах. Ну, на автомобиле, опять же, есть такая ужасная, помнишь, был такой рычаг на руль надевался, например, противоугонка, или там на колесо что-то, вот порой за границей видишь, как одевают такие блокираторы, если там полиция, например, хочет эту машину как-то, чтобы она не ездила. А с мотоциклами что можно, в принципе, куда посмотреть?
0: Слушай, ну, как воруют мотоциклы? То есть мотоциклы ставят на два скейта и укатывают.
1: А, ну да, кстати.
0: Ну, то есть, по большому счету, вот вы купили замок на диск на тормозной, вот вы застегнули руль. Пришли два хламона, как бы поставили на скейт и укатили его. Но что касается там альтернативных систем безопасности, с учетом того, что оригинальная система безопасности стоит, ну, под сотку, около 100 тысяч рублей, как бы на свежей мотике. Сторонние, наверное, дешевле, но тут возникает сразу куча вопросов. Насколько грамотный установщик? В каком месте он рвет какие цепи и понимает ли, что он делает, и какие, как бы, это вызовет в случае чего ошибки и сбои в работе двигателя. То есть, ну, понятно. Как делается монтаж? То есть монтаж тоже всеми делается. Но машина, как бы, это коробочка на колесах, она относительно герметичная в плане салона, то есть, или под капота, да, то есть, где нету там дождя и там чего попало. Вот. Мотоцикл – это все, что на виду, как бы оно продувается, промывается, там попадают агрессивные всякие штуки, температура туда-сюда. Насколько рационально, как бы, и правильно будет сделан процесс установки сигнализации? Потому что мне встречались мотоциклы, у которых стоит задняя передача, и в части задних передач была защита у дурака, который включил и переднюю, и заднюю одновременно. То есть, получается, шестеренки ломают друг друга. В этот момент, значит, рвался провод подачи напряжения на катушке зажигания. Пропадала искра, и мотоцикл глох. Так вот, задняя передача уже была снята, потому что развалилась, а мотоцикл у мужика глох в дождь. то есть, ну, в самый неподходящий момент. То есть он едет, едет, едет, по-моему, раз и заглох. Вот. И мы увидели, что, значит, остатки вот этой инсталляции и врезки, как бы, они

0: были не облагорожены и небезопасно как бы защищены от, во влагозащитном режиме там и прочем. И, соответственно, это приводило вот к этим вот огорчительным моментам, когда ты один под дождем, мотоцикл не едет. Плохая ситуация, по-моему.
1: Ну, Слава, будем надеяться, что все-таки подобные ситуации с нами не произойдут. Не хочется, чтобы какие-то нехорошие люди покушались на нашу собственность. Но если что, если все-таки так случается, то штатные системы вполне себе могут побороться с нехорошими людьми. А вообще, я за все хорошее. Миру мир.
0: Ну, безусловно, как бы позитивный настрой, он, соответственно, продлевает жизнь и делает более позитивно насыщенной. Вот. Чего, собственно, я и всем желаю.
1: Спасибо большое, Слава. До новых встреч, удачи и счастливо.
0: Всего хорошего. Услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Моторадио. Your lifestyle.

try to live alone.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1785 году, француженка мадемуазель Симон поднялась в небо с Жан-Пьером Бланшаром в Барбакане и таким образом стала первой женщиной, совершившей полет на аэростате в Англии. Британские джентльмены мгновенно разделились на две партии. Одна из них усмотрела в полете француженки на воздушном шаре вопиющее бесстыдство, граничащее с развратом, впрочем, вполне характерное для французов. Другая партия приняла это известие с восторгом, усмотрев в этом пример для подражания английским леди. Французы, надо сказать, воздушным шарам быстро нашли самое разнообразное применение. Так, в этот же день, 3 мая, только 1808 года, состоялась дуэль, в которой соперники вели огонь, находясь именно в воздушных шарах Монгольфьерах. Дуэль шла над Парижем при большом стечении народа. Дуэлянты пытались пробить оболочку противника шара и вызвать его падение. Как и следовало ожидать, хлопнулись на землю оба, получив незначительные увечья. Дуэль была признана состоявшейся, и честь была удовлетворена. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your favorite rock music.

«Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио. Radio, Radio. Best.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на моторадио с программой «Создатели».
1: С группой Rainbow Мартин Бёрч работал с 75 по 78 год, не считая коллекционного альбома 86 года. В феврале 1975 года, когда образовался перерыв в туре Deep Purple, Ричи с музыкантами группы Elf вылетает в Западную Германию для записи своего сольного альбома. 7 апреля 75 года в Париже состоялся последний концерт Deep Purple с Блэкмором до воссоединения золотого состава Deep Purple в 84 году. И в жизни Ричи началась эпоха Rainbow с 1975 по 1984 год. Фактически, к моменту начала записи дебютного альбома Ричи был все еще членом группы Deep Purple. Поэтому диск был записан под лейблом Oyster, который был подразделением Purple Records. Уведомление об уходе гитариста было опубликовано 21 июня 1975 года, а 12 декабря 1974 года, в свободный от концертов день, в студии Tampa Bay во Флориде собрались приглашенные Blackmore музыканты группы Elf, певец Ронни Дио, клавишник Микки Ли Соул, басист Крейг Крабер и барабанщик Гэри Дрискол, а также виолончелист Electric Light Orchestra Хью Макдауэлл. Как и предполагалось, были записаны две песни – «Black Sheep of the Family» и «16th Century Greensleeves».

Сингл так и не был выпущен, но Блэкмору понравилось работать с этими музыкантами. С 20 февраля по 14 марта 1975 года в мюнхенской студии Musicland, свободное от участия в Deep Purple время, Блэкмор с новой группой и продюсером Мартином Бёрчем осуществил запись дебютного альбома. Вокалист Дио выступил здесь также и в качестве автора текстов и мелодий. В записи альбома приняла участие и бэк-вокалистка Шошанна. Оформление обложки было поручено художнику с киностудии Уолт Диснея Дэвиду Виллардсону, который нарисовал замок-гитару, который стал в дальнейшем использоваться при оформлении задника сцены на концертах. Первый состав группы, членами которой были Блэкмор и бывшие участники Эльф, просуществовал недолго. Ричи все время заменял то одного, то другого участника группы, и в конце концов остался только один – Ронни Джеймс Дио. Название «Rainbow» предложил Ричи Блэкмор, когда они вместе с Дио сидели в баре «Rainbow Bar and Grill» на улице Sunset Strip в Лос-Анджелесе. Альбом новой группы вышел в августе 1975 года под названием «Ричи Блэкмор's Rainbow». Он занял 11 место в Британии и 30 в США. Однако состав, записавший этот альбом, так и не дал ни одного концерта. Еще до того, как вышла пластинка, Блэкмор уволил басиста Крейга Грабера и вместо него пригласил шотландского бас-гитариста Джимми Бэйна. Его порекомендовал барабанщик Микки Мунро, который когда-то был участником недолговечного проекта Блэкмора «Mandrake Root», а на тот момент играл с Бэйном в группе «Harlot». Летом 1975 года Блэкмор пошел на концерт «Harlot» в лондонском клубе «Mercury» и, несмотря на плохие выступления группы, после него предложил басисту стать участником «Rainbow». Прослушивание было символическим. Блэкмор сыграл два гитарных фрагмента, второй более быстрый, чем первый. Бэйн повторил их на басу и тут же был принят. В скором времени был уволен Дрисхолл, а за ним и Соул. Микки Ли Соул вспоминал: «Мы переехали в Малибу, где жил Ричи, и начали репетировать. Но он сразу же захотел поменять бас-гитариста. Причина этого решения лежала не в музыкальной плоскости, это была прихоть Ричи. Что-то личное. Итак, басист был заменен Джимми Бэйном. Мы еще немного порепетировали, потом Ричи захотел сменить барабанщика. Дрисхолл был моим лучшим другом, мы много пережили вместе. К тому же он был классным ударником. Его стиль был в большей мере сориентирован на американский ритм-блюз. А Ричи такая манера не нравилась. Так что я был очень разочарован его решением. И это было одной из причин, побудивших меня уйти из группы». Ричи Блэкмор утверждал, что для Дрисхолла было обычным делом терять ритм, находить его вновь. По словам Дио, его бывшие коллеги по Эльф были уволены, потому что, будучи хорошими музыкантами, на сцене выглядели не лучшим образом. Блэкмор и Дио решили, что они не те, кто нужен им для дальнейшего развития и для записи очередного альбома. На место клавишника Джимми Бэйн порекомендовал Блэкмору Тони Кэри. Найти барабанщика было сложнее. Блэкмор хотел найти не просто технически грамотного музыканта, но настоящего мастера. Из 13 прослушанных кандидатов ни один гитариста не устроил. Уже почти отчаявшись найти достойную кандидатуру, Ричи Блэкмор вспомнил про Кози Пауэлла, которого увидел в 1972 году на его последнем концерте в составе Jeff Beck Group, и велел менеджеру Брюсу Пейну связаться с ним, чтобы пригласить на прослушивание. Так, в сентябре 1975 года Кози Пауэлл вылетел в Лос-Анджелес, где проходили репетиции. Там была толпа народу, члены группы и бог весть кто, наверное, половина Голливуда. Мне пришлось играть на ударной установке, которую я никогда до этого не видел. На меня пялились сотни людей, словно я был золотым мальчиком, которого выписали из Англии, заплатив кучу денег. Ричи сразу же меня попросил, могу ли я сыграть шаффл. Я начал играть. Через 20 минут мне сказали, что я принят на работу.
феврале 76 года музыканты с продюсером Мартином Берчем собрались в мюнхенской студии Musicland на запись следующего, второго по счету студийного альбома Rising. Понадобилось всего 10 дней. Музыканты играли столь четко и слаженно, что большинство композиций было записано за 2-3 дубля. Light in the Black удалось с первой попытки, а в работе над Stargazer принял участие Мюнхенский симфонический оркестр. Рисунок, использованный для оформления обложки альбома, был выполнен художником Кеном Келли. Альбом поступил в продажу в мае того же года, в чартах Великобритании поднялся до 11-й позиции, в США – до 48-й. В течение следующих нескольких лет приобрел статус классического хард-роки. В 1981 году Rising возглавил читательский список величайших хэви-метал альбомов всех времен, составленных журналом Kerrang.

Концерты шли с успехом, поэтому было принято решение записать ряд концертов на пленку и выпустить сборник лучших фрагментов живых выступлений группы. Мартин Бёрч записал осенние концерты в Германии. В начале декабря Rainbow прилетели в Японию, где их встретили очень тепло. Все 9 концертов прошли с аншлагом, поэтому Бёрч также записал и японские концерты. Над сведением альбома он работал с марта по май следующего года. Композиции, вошедшие в него, подверглись основательному монтажу, при котором шла склейка версий из разных выступлений. По завершении турне Rainbow должны были уйти на рождественские каникулы и собраться после них для записи нового альбома. Но Ричи Блэкмор опять задумал обновить состав группы, сменив басиста и клавишника. Бэйн был шокирован, когда отправился в офис группы, чтобы получить подробную информацию о сессиях записи для следующего альбома, только для того, чтобы ему сообщили, что его услуги больше не нужны. «Я слышал, что они говорили о том, чтобы избавиться от меня во время австралийского тура», — вспоминал басист. «Может быть, они думали, что я слишком много пью? Это никогда не влияло на мою игру. Я знаю, что в Японии мы вели себя дико и безумно, но мы рвали наши задницы в течение года и имели право расслабиться». Процедуру уведомления музыкантов об увольнении Блэкмор поручал менеджеру, поскольку считал, что подобную неприятную работу должен выполнять именно он. Вместо Бэйна Блэкмор пригласил уволенного ранее Крейга Грабера. Грабер около месяца репетировал с Rainbow, но в группе не закрепился, поскольку Блэкмор решил, что лучшей кандидатурой будет Марк Кларк. Ричи позвонил ему как раз в тот момент, когда тот уходил из группы Natural Gas, и сразу же задал вопрос: «Хочешь присоединиться к Rainbow?» Кларк был ошарашен, но через минуту сказал «да». Поскольку к этому времени Блэкмору так и не удалось найти замену Кэрри, увольнение было отложено на неопределенный срок, но отношение Блэкмора к нему становилось все более и более прохладным. Один раз он зашел в студию со стаканом виски в руке и синтезатором под мышкой. Вдруг поскользнулся, и содержимое стакана вылилось на панель управления, выведя ее из строя. Блэкмор разозлился, и Кэрри был уволен. Кроме того, испортились отношения Блэкмора с Кларком, которому, как вспоминал Кози Пауэлл, не удавалось сосредоточиться на игре. Едва загоралась красная лампочка и начиналась запись, как он кричал: «Стоп, стоп, стоп! Я не могу попасть в такт!» Блэкмору это вскоре надоело, и он выставил Кларка. К июлю 1977 года основная часть работы была закончена. Тогда же вышел двойной концертный альбом «On Stage». А вскоре Блэкмор подыскал нового бас-гитариста, им стал австралийский музыкант Боб Дейсли. Найти клавишника помог случай. Однажды Блэкмор услышал по радио соло на клавишных, которое ему очень понравилось. Выяснилось, что исполнял его канадский клавишник Дэвид Стоун, который играл в группе Symphonic Slam. Таким образом, новый состав был полностью укомплектован и, начав в июле репетиции, отправился в сентябре на гастроли, отложив работу над альбомом до конца года. Начавшееся турне было омрачено неприятностями. Первый концерт, который должен был пройти 23 сентября в Хельсинки, был отменен из-за задержки аппаратуры на таможне. 28 сентября концерт в Норвегии начался с полуторачасовой задержкой, поскольку «Радугу» не успели привезти из Осло,

где группа выступала накануне. Но самые большие проблемы ожидали группу в Вене 18 октября 1977 года. Менеджер зала включил освещение в зале прямо во время концерта. Он стоял напротив Ричи и пытался схватить его за ногу. Ричи легнул его в челюсть так, что сломал ее. Несмотря на это, Рейнбоу завершила свой сет в зале Винер Штатхалле. Но прежде чем группа и команда техников смогли выбраться из грузовика, была вызвана полиция с собаками и щейками. По словам Боба Дейсли, именно этот полицейский актив сорвал попытки Блэкмора спрятаться в одном из барабанных кейсов и выбраться контрабандой из последующего хаоса. Вынюхав гитариста, на него надели наручники и посадили в тюрьму на пару дней. По воспоминаниям Дио, Ричи очень близко к сердцу принял свое пребывание в тюрьме и был сильно подавлен. Выпустили его только после уплаты штрафа в размере $5000. На 20 октября было запланировано шоу в Мюнхене. Оно должно было быть снято немецкой телекомпанией для спецвыпуска на своем шоу «Rock Palace». Терпение зрителей было вознаграждено одним из самых убедительных гитарных выступлений в истории рок-н-ролла. Прибыв на шоу в той же одежде, в которой он был арестован, три дня кипящего гнева в немецкой полицейской камере, казалось, освободили что-то выше обычных высоких стандартов Блэкмора для той эпохи. Запись того концерта на CD и DVD в итоге увидела свет только в 2006 году под названием «Rainbow Live in München» и вошла в список 50 величайших хэви-металлических альбомов всех времен по версии онлайн-издания Music Radar. После недолгого перерыва группа вновь отправилась в замок Хервальд, где продолжила работу над материалом нового альбома. Здесь была записана «Gates of Babylon», которую Блэкмор считает одной из лучших своих песен. Также была по-новому записана баллада «Rainbow Eyes», в чем группе помог баварский струнный ансамбль. В январе «Rainbow» вылетели на гастроли сперва в Японию, а затем в феврале в США. После этого музыканты взяли паузу. 1978 год оказался для «Rainbow» особенно тяжелым. Звукозаписывающая компания Polydor, угрожая отказом продлить подходивший к концу контракт, стала требовать от группы записывать более коммерческую музыку и выпускать больше студийных альбомов, считая общемировые тиражи недостаточными. От «Электрической радуги» пришлось отказаться, также по настоянию Polydor. Rainbow начали выступать на разогреве у других групп. Сначала «Forget», позднее «Reo Speedwagon». Делалось это для того, чтобы выжать максимум денег из концертов. Пришлось дать твердые гарантии, что группа будет играть именно коммерческую музыку. Отношения Дио и с Блэкмором были на тот момент далеко не самыми лучшими. По словам Дэвида Стоуна, гитарист стал сильнее контролировать, о чем и как Дио следует петь. Блэкмор решил, что им нужно писать песни о любви и отношениях, а Дио просто не хотел этого. Он предпочитал писать песни на темы приключений и фэнтези. «Я сказал нет, я не собирался писать песни о любви», — сказал Дио в одном интервью. Тогда Блэкмор принял решение уволить и Дио. Менеджер группы Брюс Пейн позвонил последнему и сообщил, что в его услугах больше не нуждаются. В ноябре 1978 года в группе появился новый басист, шотландский музыкант Джек Грин, игравший ранее в T-Rex и Pretty Things. Кроме того, Блэкмор привлек к сотрудничеству своего бывшего коллегу по Deep Purple, Роджера Гловера. Предполагалось, что Роджер станет продюсером следующего альбома «Rainbow», но вскоре Гловер стал сочинять песни и записывать партии баса для нового альбома, параллельно помогая Ричи прослушивать вокалистов для «Rainbow».

0: Продолжение слушайте в следующем эфире.
1: И в заключение желаю вам читать мои книги, слушать мои песни и смотреть мои блоги. Искренне ваш Марон. До новых встреч в эфире.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А там нельзя, чтобы кто-то находился вообще, да?
2: В фургоне?
1: Или, ну, предположим, был бы у вас рабочий, который специально для этого предназначен. Там вообще по технике безопасности может кто-то быть?
2: Нет, по закону нельзя. То есть это должна быть тогда грузопассажирская машина, должны быть пассажирские места.
1: А есть такие законы, да?
2: Ну, это грузовой автомобиль, при большей сути, в кузове. Это грузовой автомобиль, в грузовом автомобиле.
1: Но это микроавтобус, большой микроавтобус.
2: Да, но если мы говорим о перевозке пассажиров, там должны быть места, оборудованные для пассажиров. Кресла, ремни безопасности и так далее. В кузове мы максимум можем растянуть его стяжками. Но, как я говорил, они есть мягкие, ничего не натрется.
1: Это понятно, это базовые вещи.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио.

0: блюз и бибоп, диксилент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Не отчаивайтесь. Вы согласны действовать по моему плану?
2: Да, я согласен.
1: Прекрасно. Тогда мне понадобится быстроходная посудина. Полицейский паровой катер. 7 часов у Вестминстерского причала.
2: Будет катер.
1: И еще. Нужны 2 сильных полицейских на случай сопротивления.
2: Ну, в катере всегда имеется 2-3 человека.
3: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, как говорится, о чем можно говорить людям, которые встретились и хотят поболтать, наверное, о мотоциклах и, ну, и о погоде. Давайте с вами о погоде поговорим, потому что, честно говоря, тема программы пришла на ум, глядя за окошко, за которым, в общем-то, летит дождь со снегом и все такое неприятное. Как говорится, не погода. Ну, в общем, не погода пришла в город Санкт-Петербург, и мотоциклисты, которые уже все массово выкатились, я думаю, что все расстроились. Я тоже немножко расстроилась, потому что хочется уже долго гнать велосипед, долго гнать свой мотоцикл, но вот не получается. Ну, что хочется сказать. Был нереально теплый март, аномально теплый март, и все мы выкатились, ну, не все, многие выкатились, некоторые еще до сих пор не открыли сезон, я знаю, таких людей, но я его, честно говоря, открыла, а потом, собственно, прикрыла, потому что уехала в северный город Кировск на лыжах докататься, вот. Ну, и многие выкатились. И тут вдруг внезапно в апреле пошел дождь со снегом. Ну, что это значит? Это значит, что нужно взять паузу, что нужно поставить своих железных коней в гаражи, на парковке. Почему это происходит? Почему это нужно сделать? Как мотоциклист, в общем, с очень большим стажем уже достаточно, могу сказать, это происходит прикрытие сезона для того, чтобы вы, дорогие друзья, не простудились, не дай бог, не проболели весь сезон, потому что, на самом деле, питерская погода, она коварная, и езда на мотоцикле, даже если у вас кажется теплая экипировка, все равно она опасна, потому что задувает шлем, задувает даже под подшлемник, может задуть в какие-то там части куртки, в какую-то там молнию, вентиляцию, и такие заболевания, как отит, бронхит, ринит и прочий хренит, в общем-то, после езды в такую погоду обеспечено. А потом, ну, долгое восстановление. Наступит май, наступят теплые деньки. Я надеюсь, солнышко вылезет, все будут кататься, будет масса интересных прохватов, будет много событий, а вы будете болеть с больными ушами, с больным горлом, лежать абсолютно, так делать не надо. На самом деле, в минувшие выходные прошло открытие сезона городское. Не буду никаких имен, фамилий называть. Вот, в любом случае, организаторам спасибо, но с погодой не угадали, так, в общем, бывает. То есть, я, честно говоря, друзья, не поехала, потому что для меня температура плюс 6 и дождь – это абсолютно неприемлемая погода для катания на мотоцикле. Ну, как я уже говорила, что, во-первых, можно простудиться, можно поймать мерзкий холодный ветер, промокнуть и просто заболеть. Ну, и вторая опасность, конечно, скользко, неприятно. Как бы я считаю, что на мотоцикле в дождь можно ездить только в том случае, если вы уже выехали, куда-то поехали, и вам уже никак, собственно, не отыграть. То есть, а специально, целенаправленно выезжать, когда вы видите плохой прогноз погоды, а, как правило, он сбывается в Санкт-Петербурге, я не рекомендую, я не советую. Если вы уже открыли сезон, отлично, здорово, но можно его чуть-чуть прикрыть, как бы, ненадолго, потому что я против этого фанатизма, особенно для девушек-мотоциклисток, потому что у нас у всех женский хрупкий организм, можно некоторые его части застудить, я извиняюсь, конечно. Но если вы все-таки выехали, то, ну, конечно, не стоит забывать про такие вещи, как дождевик, про такие вещи, как термобелье, которое обязательно нужно поддевать под ваш мотокостюм, чтобы вот этих вот вышеперечисленных неприятностей у вас не было. Вообще, апрель такой месяц, он коварный, сколько раз уже были открытия сезона, которые были раньше мая, то есть незапланированные, скажем так, апрельские, сколько раз уже эти открытия проходили чуть ли не под снегом. Я помню, в 2017 год отдыхала на Гуа, да, были времена, то есть я сидела в шезлонге под жарким солнцем, плюс 35 градусов, перелистала нельзя грамм, и, в общем, там были сплошные фотографии питерского открытия под дождем, под снегом. Вот, фу, такими быть, на самом деле, Не торопитесь, дорогие мотоциклисты. Еще успеем, еще покатаемся. У нас впереди целый сезон. Целый большой, интересный, насыщенный. Нас ждут, ну, для таких, как я, как и рейсеров, нас ждут Gentleman Ride. Нас ждет еще одно открытие мотосезона. Не знаю, можно про него или нельзя говорить. Нас ждет парад ретро-техники, на который, я думаю, что тоже можно на мотиках приехать посмотреть. Нас ждет фестиваль Балтик Ралли. Нас ждет фестиваль Псков Дача Пати. И нас ждет что нас еще? Лав-прохват, лавка нас ждет. Да много чего интересного, классного. Вот, поэтому давайте беречь друг друга, давайте не простужаться. Прикроем сезон, ненадолго прикроем, потому что я смотрю прогнозы на майские праздники, уже неплохая погода, и надеюсь, что получится перегнать мне мотоцикл «Гуся». Повторяюсь, мотоцикл BMW GS310, прекрасный послушный гусенок, поступает в продажу. В общем-то, готова вам хоть сейчас его предоставить. Пишите, звоните. Такая маленькая рекламка. Гусь 310 из-под моей прекрасной пятой точки. Совершенно не замученный, не убитый мотоцикл. Хранился в тепличных условиях. Особо не ездил. Лично я его никогда не роняла. То есть, по сути, для того, чтобы на нем кататься, можно просто заменить масло и, собственно, пожалуйста, вперед в новый сезон. Обращайтесь. Вот. Хочу всем пожелать хорошей погоды. И, напоследок такое маленькое смешное стихотворение, прочесть зарисовку скорее. Погода печали и грусти полна, такое вот время, брат, года. Идет в пуховике цвета овна человек, он похож на погоду. И вроде к дождю человек привык, и если в июне вдруг иней, но мог бы купить он пуховик, ну, например, ярко-синий. Давайте, друзья, радовать друг друга, давайте ярко, красиво одеваться, вот, кататься по погоде и ждать прекрасного, замечательного, теплого лета. Ну, такой вот ни о чем выпуск, просто про погоду. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах, слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
0: Запутанная история.
1: Как это верно, Ватс?
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1785 году, француженка мадемуазель Симон поднялась в небо с Жан-Пьером Бланшаром в Барбакане и таким образом стала первой женщиной, совершившей полет на аэростате в Англии. Британские джентльмены мгновенно разделились на две партии. Одна из них усмотрела в полете француженки на воздушном шаре вопиющее бесстыдство, граничащее с развратом, впрочем, вполне характерное для французов. Другая партия приняла это известие с восторгом, усмотрев в этом пример для подражания английским леди. Французы, надо сказать, воздушным шарам быстро нашли самое разнообразное применение. Так, в этот же день, 3 мая, только 1808 года, состоялась дуэль, в которой соперники вели огонь, находясь именно в воздушных шарах-монгольфьерах. Дуэль шла над Парижем при большом стечении народа. Дуэлянты пытались пробить оболочку противника шара и вызвать его падение. Как и следовало ожидать, хлопнулись на землю оба, получив незначительные увечья. Дуэль была признана состоявшейся, и честь была удовлетворена. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: радио. Возьми с собой музыку.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Вы слушаете Моторадио.
4: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Вы не ослышались. В эфире программа Apple Jam, или она же Жукофиле. И сегодня я для вас приготовил сюрприз. Сегодня совершенно несвойственная музыка для программы Apple Jam, потому что сегодня мы будем слушать исполнителя, которого зовут MC CarDY, которого можно перевести на русский язык как исполнитель рэпа MC Автомобиль DY. Автомобиль Y. Да, думаете, я шучу? А попробуйте прочесть фамилию Маккартни по-другому. Он так и читается MC CarDY. Прямо на меня с пластиночки и смотрит. Диджей какой-то, рэпер, просто этот вот человек. Ожидаю от него самого, что ни на есть, афроамериканского рэпа. Скороговорок и частушек. Шутка, конечно. Сегодня я выполняю, как бы, подчищаю хвосты и выполняю невыполненное ранее. Сегодня мы слушаем альбом Пола Маккартни, говорим об альбоме Пола Маккартни, Паола Маккартни, девушка такая, Пола Маккартни, 70-го года, который так называется «Маккартни 1». Остался один, так вот назвал альбом «Один я», говорит, Маккартни, без ансамбля «The Beatles», вот без этих трех остальных. Первый сольник Полюшкин после распада группы, вернее же, нет, в процессе распада группы. Вот так вот хитро вышел этот альбом. И не просто в процессе распада группы, а именно этот-то альбом и явился распадом группы. Но об этом в дальнейшем подробнее. Итак, чтобы нам как-то вот прийти, мало того, что в себя, так еще и к знаменателю, и понять, в какой обстановке выходил этот самый альбом, давайте сделаем так... Отмотаем ленту назад и перенесемся в 69-й год прошлого столетия. Что было в 69-м году? В 69-м году было много чего. И много чего интересного. Вы помните, Beatles записали огромная сессия Get Back, которая стала потом пластинкой Let It Be. Beatles записали лучшую пластинку всех времен, народов, планет, континентов, чего еще, мира животных, насекомых и минералов под названием Abbey Road. Что-то нечеловеческое выпустила эта четверка. Супер пластинка. В общем, любой другой исполнитель, любой другой ансамбль, любые другие люди, выпустив такую пластинку, упали бы на лавры и почивали бы на них лет 20 после этого, иногда исполняя песни с альбома. Что делают Beatles? Они в этом же, в 69-м году, выпускают сборник «Hey Jude». Помним эту пластинку, мы ее слушали, куда входят сорокопятки, изданные в 69-м году песни. Ранее, вернее, это такая антология получилась. Начиная с 64-го года песни, две песни с пластинки «Hard Day's Night» и так далее, и так далее. И сорокопятки, такая линеечка по годам, и заканчивая песнями 69-го года. Те, которые выходили тоже на сорокопятках. «Hey Jude» выходит. И в итоге люди еще умудряются готовить сольники. Готов сольник у Леннона. Выходит Plastic Ono Band. В 70-м году, правда, да. Но уже готов. Он в 69-м как бы уже песенки-то придержал. Ринго записывает сольный альбом. И альбом к 70-му году тоже готов. Макка чувствует, что, да, что-то в этой гонке он начинает проседать как-то. И мытьем-катаньем, чучелом и снова чучелом понимает, что нужно тоже выпускать сольник. Это еще как бы не то, что он сел вот так его записывать, он это чувствует спинным мозгом. Хотя продукции, еще раз повторю, которую Beatles выдали в 69-м году, ну просто тонны, тонны музыки. И вот им все мало, им все не годится, им хочется заняться сольным творчеством. Плюс начинают они ругаться, мы помним, мы все это миллион раз обсуждали, и... по мере обсуждения пластинки Let It Be, и в первой же передаче про Abbey Road, распад группы мы много-много раз проходили. Что там было, какие дрязги, чем были недовольны все. Давайте начнем немножечко слушать пластинку. Первая песня коротенькая, поэтому сразу как бы первые две пройдут. Я имею в виду, соответственно, The Lovely Linda и нечто под названием That Would Be Something. Кстати, вот That Would Be Something Харрисон считал, что это хорошая песня. Ну вот, видите, даже странные вкусы у участников группы. Почему я так иронизирую? Пластинка «Маккартни 1» считается не сильным альбомом Пола. Ибо после «Маккартни 1» был выпущен «Рэм». А Рэм, может быть, в дискографии Маккартни это будет, может быть, лучшая пластинка. Я не знаю, он будет состязаться с Беном Дуран, я понимаю, там еще, может быть, с парой-тройкой альбомов. Но это претендент на позицию номер один в сольном творчестве Пола. То есть он умудрился сразу после распада группы, спустя полгода-год, выпустить мега-квадросильный альбом. Но к моменту создания альбома «Маккартни 1» у Полюшки кончились песенки. Ну, правда, кончились, потому что Пол, как никто, кормил «Битлз» своим творчеством последние два года. Просто отдавал все, что писал. И в 69-м году Пол в горнило «Битлз» бросил абсолютно весь материал. В отличие от Джона. Джон жадничал, Джон сам говорил: «Ха-ха, там, что наберут? Пара песен моих там какие-то есть, «Бикос», там еще что-то». То есть человек особо не парился в плане того, чтобы отдавать свои песни в группу. Джордж вообще записывал свой сольный альбом, и у него и так было по песне на сторону, правило такое было в «Битлз». И он уже готовил «All Things Must Pass», великий, грандиозный. А Пол все отдавал «Битлз», все нес из дома на работу. Вот такой человек. Наоборот, все гаечные ключи растащили битловские. Гвозди, что там с работы обычно несут, покрышки, а Маккартни все наоборот. Даже вот когда он начал записывать этот альбом, мне стало очень смешно, когда я прочел, что Пол со студии забрал свои инструменты и четырехканальный магнитофон. Я так представил, как он пошел такой, думает: все, мои инструменты, отнесу-ка я их домой. Все даже хранил на студии, дома ничего не было. Итак, давайте начинаем слушать пластинку «Маккартни 1», опуская... Да, кстати, такие пластинки виховые, их же надо слушать с виховых носителей. Первый пресс, понимаете ли, первое издание, да, у нас стоит винил фирмы Apple, английское издание, первый пресс 70-го года, так что звук настолько оригинальный, что далее, в общем, и некуда.

что слышно из этой пластинки? Из нее отчетливо слышно, насколько же этот MC Car-DY нечеловечески талантлив. Ну вот играет человек два аккорда, господи, и поет одну строчку. That would be something, really would be something. Each in the falling rain, mama, each in the falling rain. Гениальные слова, конечно, дальше некуда. Почему Джорджу понравилась эта песня? Загадка. Ну что-то понравилось. Но как же человек умудряется, поя одну строчку и играя два аккорда, сделать это так классно и вкусно, что слушать просто одно удовольствие? Не понимаю. Вот парадокс такой, парадокс Пола Маккартни. Гениального. Итак, возвращаемся в 69-й год, когда Битлз разваливаются, а Макка собирается писать «Маккартни 1». Что явилось камнем преткновения в Битлз, мы помним. Волюнтаристское внедрение Фила Спектра в музыкальные дела группы, что вызвало бешенство Джорджа Мартина и Пола Маккартни и глубокую обиду остальных частных, кроме тройки Битлз, я имею в виду Глина Джонса, остальных, кто работал над альбомом Let It Be. Да. Это, конечно же, волюнтаристское внедрение Алена Кляйна в финансовые и остальные какие-либо бизнес-дела группы Битлз, что вызвало бешенство, опять же, Пола Маккартни, он был сбежен дважды. Ну, можете себе представить, вот поставьте себя на место Макки. Вас начинают просто обкладывать и травить самые ближние люди, близкие люди. Они нанимают руководить вашими делами человека, который вы знаете, что он пройдоха, что он спустит все деньги, что это безобразие, это вам в жуткий убыток, и вы ничего не можете сделать. Вам его навязывают. Вам навязывают продюсера, который просто издевается над вашими же песнями. Женские хоры, мы в прошлой передаче говорили, арфы и прочая белиберда, вы хотите другого. Но вам навязывают и ставят вас перед фактом. Да будет так. Вы пытаетесь по-доброму, над вами издеваются, саботируют все ваши идеи. Вы говорите, давайте играть с группой, давайте ездить по гастролям, давайте вообще как-то развиваться. Над вами смеются. Что вы будете делать? Вот ваши действия. Пол долго терпел, ведь действительно, он очень любил Битлз и всячески пытался сохранить эту группу. Это правда. То есть получается, что группу развалил Пол, который более всего хотел, чтобы группа жила. Вот такие парадоксы порой случаются. Но Джону и Джорджу удалось, в общем, эту палку перегнуть до самого конца. Они очень хотели, чтобы группа распалась, и они этого добились. Пол бесновался как мог, он писал докладные записки и Кляйну, чтобы тот прекратил вмешиваться в его дела и никогда более вообще не касался руками ничего. Он писал такие же записки на имя, соответственно, и Фила Спектра на Apple, чтобы никогда больше и впредь никто не прикасался к его песням. Но, видимо, это как-то мало возымевало действий. Маккартни тогда сказал, слушайте, раз такие дела, давайте-ка убирайте мое имя из участников Apple. Убирайте меня с вывески, раз вы так себя ведете. Ему позвонил Харрисон, сказал, никогда этого не будет, даже не жди. Ты все равно останешься на этикетке. Никуда ты с лейбла не денешься, Хари Кришна. И повесил трубку. Маккартни сказал, ладно, хорошо, ведете себя так, я буду заниматься своим вот этим самым сольным творчеством. Он принес действительно инструменты со студии себе домой, принес четырехдорожечный магнитофон, даже без микшерного пульта, воткнул инструменты напрямую, вот что называется Direct Line, прямо в магнитофон. Поэтому инструменты звучат без каких-либо обработок, вот прямо так вот, тупо, как они и звучат. Но в этом есть своя прелесть, говорил Маккартни, в этом есть вот это сырое, необработанное звучание. Но опять же, маленькое лукавство, потому что он писался еще, этот альбом писался и на Apple Studio, и на Morgan Studio. Вот, кстати, на Apple, на Abbey Road, на Abbey Road и на Morgan Studio. И он писался там под псевдонимом Билли Мартин. Ну, Маккартни любит всякого шороху напустить. Вообще в 69-м году ходила молва, что Маккартни умер, поэтому чего говорить-то. Ему пришлось потом долго и трудно бороться, что он жив. Да, ну так вот, он принес эти инструменты и рекордер для того, чтобы поимпровизировать, для того, чтобы поэкспериментировать, что-то, может быть, придет ему в голову, какие-то наброски, начал наигрывать все это и обнаружил, что, в общем, все очень неплохо срастается, ну, как-то дозвучит это все. Вот именно по этой причине на пластинке некоторое изобилие инструментальных треков, ну, конечно же, абсолютно ненужных, ну, будем откровенно. Для великого Пола Маккартни вот такие какие-то бессмысленные наигрыши инструментальные. Ну, зачем они? Да, это правда. Но в оправдание инструментальных треков скажу следующее.
Именно наличием инструментальных треков Маккартни на долгое будущее вот туда вперед обозначил себя как музыканта, который будет творить и на поле, не на поле Маккартни, а на поле инструментальной музыки, что мы в дальнейшем и видели. И все проекты типа Fireman, и его классические произведения, записанные симфоническими оркестрами. Маккартни проявлял инструмент к чистой инструменту. Что я говорю? Что с речевым и мозговым аппаратом? Маккартни проявлял интерес к инструментальной музыке вот буквально сразу же после распада группы Beatles. И вот давайте сейчас и послушаем вот эти веселые, забавные, незлобливые наигрыши Пола, сделанные прямо в помещении своего жилого обиталища. Наиграл, как наиграл. Не будем судить строго.

Но я понимаю, что в этой песне Маккартни просто было интересно, а как он может звучать за четверых, вот как будто играет вся группа, но на всех инструментах играет он один, потому что здесь играют четыре инструмента, собственно говоря, барабаны, бас, сольные какие-то подуги Полюшкины и довольно-таки плотная ритм-гитара. К барабанщику и ритм-гитаристу, честно говоря, претензий никаких, в смысле, к басисту и ритм-гитаристу. Барабанщик, ну, я не знаю, как оценивать Маккартни как барабанщика, он умеет играть на барабанах, я честно могу сказать, он умеет на них играть. И мы знаем, что вот в каких битловских песнях Макка играет на барабанах, и, честно говоря, это не испортило абсолютно песни. Итак, на секундочку, Маккартни играет все драм-треки на пластинке «Band on the Run». Ни у кого же нет каких-то сомнений по поводу того, что кто-то плохо играет в барабаны на «Band on the Run». Отлично играет, нормально. Вот, посему умеет человек играть на барабанах, но здесь вот как бы так пытается. Я думаю, что это был какой-то рабочий трек. Почему Маккартни его включил на пластинку «Маккартни 1»? Ну, я еще раз повторю, песен было мало. Он включал все, что у него было, буквально все наброски, все рабочие треки, потому что только что он все отдал для Abbey Road, все, что у него было в загашнике. На пластинку «Маккартни 1» лучшие песни, которые на ней есть, это песни, написанные еще в Индии, это вот те самые загашники за щекой, пара-тройка песен, которые пришли еще из 68-го года, имеется в виду «Джанг» и, конечно же, «Тедди Бой». Дойдем на них, будем слушать. Вот это лучшее, что есть на этом альбоме. Ну, конечно же, «Maybe I'm Amazed». Это, наверное, вот как бы такая свежая была следующая песня, которую Маккартни мог бы подарить для какого-нибудь хорошего альбома «Битлз», но не срослось. Ну так вот, возвращаемся к разборкам битловским 69-го, начала 70-го года. Маккартни в силу своего характера, человек цепкий, хваткий в бизнесе, в делах очень действительно такой напористый и деловой, Макка сам себе наметил, что он пластинку будет издавать в апреле месяце. Вот взял календарь, взял ручку и обвел нужное число, апреля месяца, что в этот день будет издан его альбом. Но он же решил заниматься сольным творчеством, как и все остальные, никого не трогая. Но не тут-то было. Прессинг и легкая форма издевательства со стороны трех продолжались в полный рост. Ему позвонили и сказали: «Слушай, ты решил выпускать пластинку в апреле? Давай ты не будешь выпускать ее в апреле. Давай ты ее выпустишь в июне, например. Потому что у нас уже на апрель месяц намечен выход альбома Let It Be. И фильма, и еще Ринго записал альбом. Ну зачем? Это же глупо, если ты будешь издавать свою пластинку. Еще Hey Jude у нас вышел. Ты таким образом перекрываешь битловские продажи. И таким образом мешаешь сольному творчеству других битлов». «Ну подождите», — говорит Маккартни, — «ну как так? Я же уже вам сказал, я уже назначил дату. Я сказал, что вот такого-то апреля должна выйти моя пластинка. Нет, ты ее не будешь выпускать в апреле». Маккартни был взбешен уже третий раз. И трем оставшимся сказал: «Нет, не ждите, я ее буду выпускать в апреле». Тогда трое оставшихся, посовещавшись, решили, что самый деликатный и дипломатичный из них, ну, конечно же, Ринго. И послали Ринго парламентером к Макке. Раздался звонок, Макка открыл дверь, на пороге стоял Ринго со словами: «Слушай, ну ты же понимаешь, что вот мы трое хотим вот так. Так будет лучше, так будет выгодно. Ну во имя нас, ну во имя Битлз. Ну Полюшка, ну давай». В общем, Маккартни все это слушал. Говорит: «Ну тебя же подослали, ну ты сам, ты понимаешь? Ты же сам же нормальный человек, ну ты же не думаешь так. Нет, во славу Битлз, во имя Хари Кришна, ну давай». И вот Маккартни первый раз в жизни в адрес Ринго не выдержал. И, наверное, единственный раз в жизни он на него всерьез наорал. «Вон отсюда!» — заорал Пол, показывая пальцем на двери. «Аут!» И Ринго был с позором выгнан из дома Пола. Маккартни потом очень расстраивался, потому что он к Ринго относился очень тепло и хорошо. И мы знаем, как они после распада Битлз сколько сотрудничали вместе. И до сих пор, в общем, конечно...

0: конечно же, лучшие друзья. Но вот тогда это тот редкий случай, когда Маккартни просто фактически выкинул Ринга прочь из своего дома, потому что был доведен уже до окончательного нервного срыва. Давайте слушаем альбом Пола Маккартни, Маккартни 1, Every Night, называется четвертый трек.
1: Every night I just wanna go out.

Ну, вот эта песня, кстати, очень неплохая. И вот здесь мы уже слышим то звучание, которое стало характерным для Пола на ближайшие несколько лет. Этот трек очень похож на звучание альбома «Рэм», кстати. Акустические гитары, бас, хорошие выверенные барабаны. Вот над этой песней сразу слышно, что Макка работал. Об этом конфликте, который произошел тогда в доме Пола, Ринго точно так же говорил, что он недоумевал, он не понимал вообще, что происходит. У него вроде как записан альбом, но он уже готов, альбом, его можно выпустить. Но он не объявлял никакой даты, и альбом почему-то не выпускается. У Пола альбом еще не записан, но объявлена дата. И Пол категорически хочет выпускать альбом. И Ринго вообще не понимал, ну что творится вообще, что творится с группой, что творится с людьми. К сожалению, может быть, ему нужно было занять какую-то действенную позицию и как-то попытаться примирить вот этих двух против одного. Говорится, что это трое против одного. Но Ринг это, вот как бы он, конечно, занимал сторону Джорджа и Джона, но скорее по странному какому-то вот стечению обстоятельств. Не хотел он этого конфликта, и надо, может быть, ему было выступить примиренцем. Не выступил. Может быть, пили они тогда много, я не знаю. В общем, как-то все у них разладилось. И, к сожалению, они не могли разбежаться на какое-то время, чтобы просто побыть в одиночестве, ну а потом, чтобы силы притяжения снова их сблизили. Вот так вот распад стал неминуем. Ну так что, Пол собрался выпускать этот альбом. Что творилось на Apple? На Apple творилось в этот момент то, что Пол перестал бывать на Apple из-за Алена Кляйна. Все изменилось на этой фирме, как говорил Нил Эспинал, человек, который вел дела Битлз после смерти Брайана Эпштейна, их друг, и фактически пятый Битл, можно его так вот считать, их ближайший друг. Да, и Пол перестал просто принимать какое-либо участие в делах фирмы Apple. Но когда вот с альбомом он туда пришел, он, кстати, этот альбом свой записанный никому на Apple не показывал. Ни обложку, ни треки, вообще ничего. Когда альбом был готов, он дело принес, говорит, да, вот я издаю. Но на тот момент накопилось очень много вопросов журналистских к Битлам, к Полу. Что происходит? Мир гудел, не понимая, что творится с Битлз. Пластинки выходят просто одна за другой, а при этом все говорят, что группа распадается. Тогда Пол сказал и Нилу Эспинеллу, и Дерику Тейлору, который занимался вот как раз public relation, занимался связью с общественностью. Он говорит, слушайте, ну тогда вы возьмите, отберите какое-то количество наиболее характерных вопросов, которые публика и журналисты задают, а я попытаюсь честно на них ответить. Мы сделаем вкладку в альбом. И таким образом, ну вот вроде как бабки будут подбиты. Вроде как я отвечу на все, о чем спрашивают. И вот как раз вопросом-то номер 28 в этом списке. И был вопрос, а что, группа Битлз распалась? Вы будете продолжать вместе? И Пол Маккартни честно ответил, группа Битлз распалась, больше вместе мы играть не будем. Сейчас я работаю с Линдой, и меня это вполне устраивает. Это была сенсация. Конечно, это была бомба. Конечно, мир просто треснул большой трещиной, узнав и увидев и услышав эти слова Пола Маккартни, написанные на вкладке к альбому «Маккартни 1». Продолжаем слушать этот вихоносный «Судьба какой-то еще» альбом.

А вот теперь представьте себе, что на пластинку Abbey Road планировались Junk, Teddy Boy и, соответственно, харрисоновская Old Brown Shoes. Вот добавьте туда просто мысленно к Abbey Road эти три песни. И тогда пластинка Abbey Road превращается вообще в смертельное оружие, потому что вот с такими еще тремя добавками, ну вот живым остаться после прослушивания альбома было бы просто невозможно, потому что и Teddy Boy, и Junk, и Old Brown Shoe — это гениальнейшие песни, ну просто сумасшедшие по своей гениальности. А Abbey Road сама по себе сумасшедшая по своей гениальности. Вот то, что они их туда не включили, ну хотя жалко, вот я бы хотел видеть Abbey Road еще вот с тремя такими добавками, а еще если бы они были вплетены в общую туда канву, ох, это было бы. Но метраж уже Abbey Road и так получился таким длиннючим, 50 минут слишком, и пластинка не лезла ни на одну бобину. Следующая песня очень хорошая, всегда она тоже многим нравилась, Man We Was Lonely. Мак как раз сочинил ее уже в процессе записи альбома, и вот тут мы понимаем, что если бы Маккартни жил в 40-е годы, он был бы блистательным композитором для американских мюзиклов 40-х годов. Представьте-ка вот сами себе, что песня Man We Was Lonely была бы аранжирована в стиле бродвейского мюзикла, и исполняли бы ее, скажем, Фрэнк Синатра, Бинг Кросби и Дин Мартин. Вот такая троица разгуливала бы вот этой мюзикловой походкой по сцене и распевала бы этот трек. Ну вот, здесь другое исполнение, но абсолютно четко понятно, Маккартни мог бы прижиться в любую эпоху, и вот правда, эта песня для какого-нибудь мюзикла была бы просто отличной, ну, мне так кажется.

Ах, дамы и господа, если бы вы знали, какое количество отечественных рок-музыкантов переперли для своего творчества припевчик вот из этой песни, этот чудесный минорный припев, начиная от Маргулиса и заканчивая не скажу кем. Итак, начинаем слушать вторую сторону альбома Пола Маккартни 70-го года «Маккартни 1», ну и заодно разговаривать по поводу того, как оно происходило. Давайте сразу же начнем. Инструментальная композиция, еще одна. Давайте слушать, каким Пол был инструменталистом в 70-м году. Guitar.

Маккартни, как всегда, все отлично рассчитал. Ну, смотрите сами, группа распадается. Материала много, пластинки издаются. Спрос нужно подогреть до невозможности. И он вместе с Let It Be выпускает вот этот альбом «Маккартни 1», в котором говорит о том, что Битлз распались. Ну, как вы думаете, что будет с продажами? Все правильно. Продажи станут просто колоссальными. И вот таким образом Макка дал альбому Let It Be, слабому альбому с гениальными песнями, он дал ему коммерческий карт-бланш, вот такой вот ход, просто огромный. Пластинка начала продаваться миллионами. Ну как же, Битлз распались, хватай и покупай. Последний альбом Битлз. И Let It Be стала величайшей пластинкой, одной из, да, я говорил, вошла в 500 лучших пластинок на 80 какое-то место. И это же случилось и с альбомом Маккартни. Критики, конечно, разнесли его в пух и прах. Но продажи-то... Только предварительных заявок было там 19 тысяч, если не больше. Потому что группа распадается. Первый сольный альбом Пола. Ого-го, ого-го. Так бы в другие годы он бы вообще прошел незамеченным. Люди бы пальцем показывали, что за ерунду человек выпустил. А тут... Сразу просто коммерческий успех, огромный. Пластинка Маккартни 1 расхватывалась так же хорошо, как и альбом Let It Be. Более того, можете себе представить, альбом Маккартни 1, внимание, занял в Штатах, он занял первое место на 3 недели. Он 3 недели в чартах был на первом месте. А потом он спустился на 2 место, еще на 3 недели. Знаете, кому уступив место? Кто его вытеснил с первого места? Так, на секунду, Гарфанкель и Саймон с пластинкой Bridge Over Troubled Water. С гениальнейшим альбомом, может быть, лучшим альбомом дуэта Саймон и Гарфанкель. Песня сама просто мега-квадра какая крутая. Так вот, только пластинка Саймона с Гарфункелем смогла вытеснить Макку с первого места. Вот что возымела вот эта его промо-акция под названием «Битлз распались». Молодец, гений. Ну, а сейчас «Тедди Бой», вот та самая песня, которая тоже планировалась аж на 3 альбома битловских, никуда не попала, а попала на пластинку «Маккартни 1». Еще одна гениальная композиция.

Тедди Бой, так называлось в Англии поколение подростков, которые остались без отца и, соответственно, трудно переживали новые романы своих мам. Мы подошли к главному хиту этой пластинки, главной песне, которую Маккартни исполняет до сих пор, очень ее любит. Речь идет об «Maybe I'm Amazed». Возможно, я ошарашен, обескуражен, удивлен. Песня посвящена Линде. И вот что интересно, что Мак записал ее, вернее, не записал, он ее спустя 6 лет в 76-м году переиздал синглом. И вот в 76-м году, вы помните, сколько уже музыки было в 76-м году, самой разной, и какие пластинки Пол выпустил к 76-му году. Так вот, выпущенный 45-кой в 76-м году, спустя 6 лет, синглом «Maybe I'm Amazed» занял 10-е место. Вот так-то. Вот такая песня. Как отнеслись остальные участники группы «Битлз» к альбому «Маки»? Они сказали, что пластинка слабая, посредственная. Джордж выделил «Maybe I'm Amazed» и «That Will Be Something». Леннон ничего не выделил. Он сказал, что вообще, как бы так, Пол предъявляет такие высокие требования к студийной работе, к своим коллегам по «Битлз» и в процессе работы «Битлз». И его, Джона, удивляет, что такое низкое качество у сольного альбома «Макки». Хотя только что в рамках «Битлз» он вообще требовал таких высот пилотажа. Вот. Ну и также он несколько ремарок не в пользу альбома Маккартни по сравнению со своим альбомом «Пластикона Бенд» тоже высказал. «Дорогой Джон Леннон, тебя, конечно, нет на земле больше, очень жалко. Но ты же песни-то берег для альбома «Пластикона Бенд». У тебя была пластинка шикарных вещей, которые ты держал в кармане в загашнике и не отдавал «Битлз». А Маккартни оказался пустеньким. Но вот хит, тем не менее, даже когда Маккартни выжат как лимон до основания, у него всегда найдется пяток хитов, о которых бы мечтала любая другая группа. Итак, «Maybe I'm Amazed».

Мне всегда казалось, было бы хорошо, если бы Пол включил в этот альбом ту песню, которую он подарил группе Badfingers, но в 69-м году, во время записи альбома Abbey Road, сольно записал, сыграв на всех инструментах, просто как демо-трек для Badfingers, чтобы им было понятно, чего нужно играть. Он сделал эту запись в 69-м году на Abbey Road, вот до прихода группы Badfingers в студию. И мне казалось, имело бы смысл Полу вместо какого-нибудь из инструментальных треков включить в Маккартни 1 вот эту композицию.

0: Но правда же, эта композиция ни в коем случае не испортила бы альбом «Маккартни 1», а только обогатила его. Как, в свою очередь, альбом «Маккартни 1» обогатил программу Apple Jam, то есть «Жукофилия», за что спасибо Полу, Маккартни и пластинке «Маккартни 1». А также спасибо вам, что вы были вместе со мной в программе «Жукофилия», которая и сделана для того, чтобы любить вас, нас и музыку группы «Битлз».
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите. Будет интересно по вторникам в 14:00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
6: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио. Your lifestyle.

Дорогие разнополые участники дорожного движения утмотоциклизма. Меня зовут Борис Князев. Многие меня знают как Болик. Напоминаю вам, у нас начинается мотосезон. И вы уже потихонечку начинаете выползать на дороге общего пользования. Так вот помните, мотоциклисты, вам никто ничего не должен. Но вы должны соблюдать правила. Если вы будете соблюдать правила, вы будете дольше оставаться живыми. Много лет мы проводили акцию «Внимание, мотоциклист», где обращались к водителям с просьбой быть внимательнее на дороге. Я хочу обратиться к вам с тем же самым. Будьте, пожалуйста, внимательнее, берегите свои жизни. Я хочу, чтобы сезон закончил столько же людей, сколько его начало. Будьте бдительны и ровных вам дорог.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Эй, я...

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.